0: информации в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове, также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио.

0: На сентябрь. Продажу вейпов запретят с 1 марта следующего года. Минэкономразвития региона опубликовало проект поправок к закону о запрете вейпов. Согласно ему, запрет начнет действовать 1 марта 2027, а не 1 сентября этого года, как планировалось ранее. При этом с 1 сентября начал действовать запрет на продажу никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Кроме того, 1 сентября в силу вступили и другие требования к нижегородцам. Одно из них – закон о цвете легковых такси. Теперь машины в таксопарках должны быть оранжевыми или белыми. Если перевозчик получил разрешение до 1 сентября, он может оставить прежний цвет до окончания лицензии. Также с 1 числа власти должны обеспечить беспрепятственный доступ маломобильных граждан к туристическим объектам. Самый ходовой бензин в Нижнем Новгороде за неделю подорожал на средние 4 рубля. Как сообщается со ссылкой на данные портала Russia Base, средний литр 92-го сейчас на нижегородских заправках стоит 72,5, 95-й – 79,5, 98-й продают за 98 рублей 50 копеек, дизель за 78,60. Нижегородцев предупредили о массовых проверках квартир этой осенью. Как сообщает Ньюсрум-24, жилинспекторы и газовые службы получили больше полномочий для визитов. В первую очередь рискуют квартиры с незаконными перепланировками и нестандартными счетчиками. Также квартиры гостиницы и подпольные офисы. За недопуск проверяющих предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей, при повторном нарушении до 25 тысяч. И этот сентябрь должен быть достаточно теплым и не очень дождливым. Таков прогноз сервиса Яндекс.Погода. Согласно ему, в первые дни осени в нашем нежарком городе воздух будет прогреваться до 24-25, в конце недели похолодает до плюс 15. Вторая половина месяца будет преимущественно солнечной, температура дня будет около 14-16 градусов осеннего тепла. Новости на радио Рандеву были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Канал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный, у меня не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались, а я уже хочу увидеть тебя снова.

Если ты меня спросишь, есть ли у меня секрет, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть.

В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире, я прошу тебя, будь со мной рядом. Ты моя любовь, ты все, что мне.

слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. О начальной стадии строительства метро в Сормове. Также в выпуске об

0: 6 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети 5-го поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: 103 и 4 FM.
1: Мы были в каждой луже нашего города. Мы укрывались осенними листьями. Нам было по-настоящему здорово пройтись по старым местам туристами. Мы говорили, что иностранцы мы какой-то новый язык придумали. Встречали хмурых людей на станции дикими танцами и улыбнули их.

0: вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.
1: Прости меня, Сергей, я полюбила Павла. Живу, как, наверное, Ахматова Анна. Посуды, квартплата.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе.

0: Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: могу.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове, также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ООКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после...

0: Политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове, наконец, началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить

0: Нижний Новгород. РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так, холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

веселыми ритмами начинаем эфир, друзья. И это прекрасно. Лубега и Class Brothers открывают новый музыкальный час на первой FM-радиостанции Нижнего Новгорода радио. Рандеву. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Какая прекрасная осень. Я не устаю удивляться этой погоде. 3 сентября, как говорится, уже наступило. Всех с добрым утром. В начале этого часа послушаем с вами музыку, которую нам подарят Эрос Рамацо.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

земля, ветер, огонь. Радио Рандеву, 8:23. Рассказываю вам о том, что происходит на улице для тех, кто собирается в дорогу, на работу или просто по делам. Итак, внимание. Были большие пробочки, а они закончились. Прям быстро-быстро они. Вот за буквально 15 минут изменилась ситуация в лучшую сторону. От Первосветной улицы до улицы Маршала Рокоссовского. Там скорость упала до 8 км в час. Время прохождения около 20 минут. Это максимальный заторчик. И от Ясной улицы до Планировочной ползем со скоростью пешехода 5 км в час. Но в течение 15 минут на данный момент, предполагают специалисты сервис Яндекс.Пробки, все должно закончиться. Мосты свободны у нас, это прекрасно. Средний показатель 0 баллов. Ну, ничего, молодцы, все взяли себя в руки и поехали аккуратно. Едем с нормальной скоростью, никого не обгоняем специально. Двигаемся ровно под хорошую музыку. Шаг Атак на волне 103.4 FM специально для вас. Также в ближайшее время Майкл Бубле, Арс Чарли, Аха, Пол Янг, Midnight Generation. Ну, какая великолепная компания, правда? Оставайтесь с нами, все обязательно.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Фернандо! Фернандо! Трап де синтета!

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Джали, «Любовь». 8:48. Рассказываем вам о погоде в Нижнем Новгороде. Она чудесная. Вот, собственно, и все, что хотел сказать. Если по поводу температуры, то плюс 17 в данный момент, днем будет плюс 20. А может и теплее. В последнее время это так. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Мало, облачно и без осадков. Вот это прекрасно. Вот это сказочное, волшебное, прекрасное.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове, также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах

0: начала работу школа в Иксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
2: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
0: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Ну, в общем, как час начнешь, так он и пройдет. Красиво должен этот, потому что великолепные музыкальные произведения нам подарили Папик и Стефи Гамбони. Радио Рандеву, 9 часов и 8 минут. Здравствуйте, милые дамы и

insieme a остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюз Фликс и команда музыкантов, которые дарят вам свою музыку. Вот их прекрасные имена. А-студио: Том Джонс, Джонас Блю, Шон Эскофери, Марон Файв, Вячеслав Бутусов, Карл Фринца, Фрирсон, Крис Айзек, ну и еще некоторое количество замечательных музыкантов. Посмотрим, сколько останется времени, потому что в этом часе мы должны еще и рассказать о именинниках сегодняшнего дня. Кстати, дорогие радиослушатели, все, кто родились 3 сентября.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно! Готовые дома вкрутой!
3: Жилищный ответ! Жить, а не откладывать! 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи!

остров надежды всегда есть у человека, который бежит на работу, опаздывая и думает, так, что же меня ждет впереди? Мы рассказываем вам и помогаем вам информацией. В Нижнем Новгороде по сообщению сервиса Яндекс.Карты уже все в порядке. Схлынула вот эта утренняя пробочка. 4 балла лишь сейчас, лишь местами затруднения. Ну и, как сообщает сервис Яндекс.Карты, не превышает 10 минут. 10 минут время, которое вы будете ползти с маленькой скоростью. Максимально, а то и меньше. Так что все в порядке в Нижнем Новгороде. Мосты тоже свободны. Средний показатель 0 баллов. С чем вас и поздравляю. Том Джонс далее в нашей музыке.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, друзья, сегодня 3 сентября, и мы хотим, конечно же, поздравить наших дорогих радиослушателей, которые родились в этот день. Пришло время нашей рубрики, когда мы рассказываем о известных людях, которые родились именно в этот день. Итак, дорогие наши радиослушатели, все, кто родились 3 сентября, мы поздравляем вас с этим праздником. Любви, мира и счастья вам желаем. И вот он, самый рассказ о некотором количестве именинников прямо сейчас. В 1908 году в этот день родился Константин Николаевич Сорокин, киноактер, народный артист РСФСР, актер яркого, сочного комедийного дарования. В самых гротесковых и сатирических ситуациях он умел оставаться глубоко достоверным. Сыграл в кино огромное количество острохарактерных комедийных ролей. В 1914 году родился еще один замечательный киноактер, народный артист СССР Иван Федорович Переверзев, а в 1934 году блюзовый гитарист и певец Фредди Кинг. В 1932 году родился Игорь Германович Агафонников, народный артист РСФСР, хормейстер Большого театра СССР. Под его руководством было поставлено 50 опер. Одновременно он руководил хором музыкального училища при Московской консерватории. 40 лет это делал. Художественный руководитель, был художественным руководителем и главным дирижером Государственного академического русского хора СССР, художественным руководителем и главным дирижером дважды краснознаменного орденоносного академического ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова. В 1934 году родилась Вероника Юльна Лебедева-Синицына. Она, ну, конечно, я скажу, что она актриса, но она сыграла всего одну единственную роль. Но какую? Она сыграла главную роль в фильме «Подкидыш». С днем рождения. 85 лет назад в этот день родился многими любимый и, безусловно, гениальный писатель Сергей Довлатов. В 1944 году родился уникальный русский актер Борис Федорович Сморчков. Актер театра и кино, актер театра, современник. Ну, это просто блистательный. Жизнь была не очень длинной и не очень счастливой в плане ролей. И это, конечно же, очень грустно, потому что он абсолютный гений и, безусловно, народнейший артист после блистательного исполнения роли Николая, мужа Антонины из фильма «Москва слезам не верит». В Москву, в квартиру впускать, никого не выпускать в случае сопротивления, открывайте огонь, да? По дороге вы едете, по асфальтированной. Он просто сыпал фразами, которые вошли в наш русский народ, и постоянно мы их используем. Прекрасный был человек Борис Федорович Сморчков. В 1946 году в этот день родился, то есть сегодня отмечает юбилей, прекрасный, удивительный русский актер Юрий Александрович Кузнецов. Актер театра и кино, народный артист России. У него очень много фильмов, конечно, на счету. Гениально сыгранных. Просто некоторые назовем «Торпедоносцы», «Противостояние», «Мой друг Иван Лапшин», «Холодное лето 53-го», «Брат». Ну и, конечно же, легендарный подполковник Петренко в телесериале «Улица разбитых фонарей». 75 лет назад в этот день родилась Ольга Борисовна Барнетт, актриса театра и кино, народная артистка России. В 1964 году родился лидер группы «Объект насмешек», легендарный рикошет Александр Юрьевич Аксенов. Помним. В 1965 году родилась актриса театра и кино Марина Вячеславовна Зудина. Потрясающая, удивительная, нежная. Конечно, невозможно не влюбиться в нее после фильмов «Валентина, Валентина», после «Дождичка в четверг», «По главной улице с оркестром», «Забава молодых», «Дубровский», «Жизнь по лимиту», «Мордашка». Да берите любой фильм, она прекрасна и удивительна. В 1965 году родился Чарли Шин, он же Карлос Эстевес, популярный киноактер. В 1972 году родилась Лика. Ну, мы привыкли ее называть то Лика Стар, то Лика МС. Сейчас уже просто Лика. Вот, поздравляем с днем рождения. 50 лет сегодня исполняется Наталье Андреевне Николаевой, она же Наталья Андреевна Ошей, она же Хелависа, певица, автор песен и основательница группы «Мельница». И в 1981 году родилась потрясающая красавица и замечательная актриса, так рано ушедшая от нас, Евгения Владимировна Брик. Вот, друзья, такие
именинники, о которых мы сегодня рассказали. Конечно, не о всех это сделать невозможно, но в любом случае наших дорогих радиослушателей мы, конечно же, с большой радостью и нежностью поздравляем с днем рождения и желаем вам всего самого наилучшего. Пускай ваша душевная погода будет всегда прекрасной, как и этот сегодняшний прекрасный день в Нижнем Новгороде. Солнце светит, и это все для вас. Далее в нашей музыкальной программе появляется Шон Эскафери. Это радио-рандеву.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

делаю. Вячеслав Бутусов, радио «Рандеву», 9 часов и 41 минута. Вы знаете, сегодня 3 сентября, это еще день борьбы с терроризмом, и будет сегодня мероприятие в Нижнем Новгороде проходить, открытие фестиваля роликов антитеррористических, и я их буду вести, поэтому я сегодня чуть пораньше выйду из эфира, но завтра обязательно в 8 часов появлюсь на нашей любимой частоте, радио «Рандеву», и обязательно мы с вами послушаем очень много музыки, в том числе и будут новые треки, которые образовались после вчерашнего эфира программы «Top G Live». Это интереснейшие новинки, если пропустили. Во-первых, можно будет послушать программу в записи в пятницу вечером или в субботу утром послушать. Ну и завтра тоже мы представим еще раз некоторое количество этих великолепных треков. Вставляю вас в великолепной компании Карлос Сантана и Роб Томас, Эники, Крис Айзек и прямо сейчас Карл Фриерсон. Ну а на этом Блюзов Алексей говорит всем до свидания.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ «Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове, наконец, началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2020.

0: Глебов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
2: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
2: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом.
1: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
0: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекса обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
4: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дом, шашлыки, красота, и нервные клетки восстанавливаются.
3: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове. Также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ООКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться.
6: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.

0: Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на domandbeton52.ru.
1: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основано.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, Сповородине квартиру взять, Сповородине мне жить начать, Счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «ЭЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
9: Вы слушаете радио «Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове, также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. О начальной стадии строительства метро в Сормове. Также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети 5-го поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта. Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Новоселов. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько стоит увидеть торпедо на новой хоккейной арене? Сколько нижегородских учеников пошли в новые школы? Но вначале о запуске сетей связи пятого поколения. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети пятого поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Иксе. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове, наконец, началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах «Борца спорта». Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа». Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: You know Charo and Chavez and Chachi and Chico, Roberto and Rosa and Rita and Rico.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

красным горит до небес, охваченный осенью смешанный лес. Я будто актер, за моей спиной диковинный занавес весь золотой. Стою одиноко, забыв свою роль, и небо молчит и молчит надо мной. Обрывки сознания, подобие слов, и нет оправдания, и лето ушло.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону. О начальной стадии строительства метро в Сормове. Также в выпуске об очередных открытиях сентября. В Нижнем Новгороде в завершающую стадию вошла подготовка к отопительному сезону. Об этом в Телеграм сообщил мэр Юрий Шалабаев. По его словам, до 15 сентября все котельные компании ОКО пройдут пробные топки. Шалабаев подчеркнул, что это не старт отопительного сезона. Тепло в дома придет только после официального начала отопительного сезона. В Сормове наконец началась подготовка к строительству метро. Подрядчик приступил к сносу гаражей, попадающих в зону строительства. Всего предстоит демонтировать 726 объектов. Работы планируют завершить к середине ноября. Напомню, станцию Сормовская изначально планировали сдать в конце этого года, но сроки сдвинулись. Теперь в мэрии говорят о 2029 году. Сети 5G должны появиться в городах-миллионниках в самое ближайшее время. Таким образом, Нижний, как один из крупнейших городов, попадает в число первых, где будут доступны сети 5-го поколения. Минцифра сообщила, что Госкомиссия по радиочастотам утвердила использование операторами Билайн, Мегафон, МТС и Т2 уже имеющихся частот ЛТЭ под сети 5G. В Нижегородской области начали работу 4 новые школы на 3800 мест. Они открылись 1 сентября в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Ворсме и на Бару, о чем написал губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале. Кроме того, глава региона сообщил, что после капитального ремонта возобновила работу школа в Выксе. И «Торпедо» в сентябре проведет 5 матчей на новой «Волга-арене». Об этом сообщается в телеграм-канале хоккейного клуба. Ближайшая игра состоится 14 числа против «Акбарса». Продажа билетов стартовала на официальном сайте клуба и в кассах Дворца спорта. Стоимость варьируется от 400 рублей до без малого 10 тысяч. При этом цена может изменяться.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
5: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
5: Да, у меня все под зонтом.
3: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Где-то есть корабли у священной земли.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда волонтер Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Домклик. Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Подключайтесь.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Феттучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Феттучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Опять места нет. Ну сколько можно?
2: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Медом на...

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Антон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: Поможет жизнь мне поменять, сковородине квартиру взять, в сковородине мне жить начать, счастливым стать.
4: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школа имеет половину новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: Шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче. Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
5: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
0: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: квартиры в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе стали дешевле. Новый формат дома с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
8: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
9: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
4: Новости на «Радио Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов. Здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь. Они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекс обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: и снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может,

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ММДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школа имеет половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
4: Опять ты в телефоне?
3: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
4: У тебя что, все под колпаком?
3: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
2: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекса обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с Основой. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половину новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ММДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ММДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
5: Опять ты в телефоне?
6: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
5: У тебя что, все под колпаком?
6: Да, у меня все под зонтом.
4: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте, установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Нижегородская погода неохотно пытается вернуть летние долги, поэтому на сегодня нейросеть Яндекса обещает до 21 положительного градуса, завтра от 17 до 20 и оба дня с вероятностью легких дождей.
7: В эфире «Радио Рандеву», первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.

0: встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь. Они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на Дом Клик. Школы имеют половину новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. «Рандеву».

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: I hope that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
1: Вы слушаете радио Рандеву. Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о завершающей стадии подготовки к отопительному сезону, о начальной стадии строительства метро в Сормове. Также в выпуске об очередных открытиях сентября.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске об уровне инфляции в Нижегородской области. Также об уровне безработицы в регионе. Кроме того, в этом выпуске о реальной пользе новых технологий. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь, они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Дом Клик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МосМедИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
4: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

«Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске что заметнее всего подорожало этим летом? Чем богаты нижегородские ЖК по сравнению с другими? Но вначале о помощи волонтеров на нижегородских заправках. В Нижнем Новгороде возобновилось дежурство волонтеров на заправках. Об этом агентству NewsNN сообщил руководитель поискового отряда «Волонтер» Сергей Шухрин. По его словам, теперь им больше не нужно согласовывать свою помощь. Они звонят представителям АЗС напрямую. Главной проблемой для волонтеров остается непрозрачность поставок топлива. Шухрин резюмировал, что система при этом совершенствуется, конкретики стало больше. Нижегородская область в числе лидеров по обеспеченности новых жилых комплексов школами. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Домклик». Школы имеют половина новых ЖК. В целом по России за год обеспеченность новостроек объектами образования увеличилась с 28 до 35%, детсадами с 30 до 38%. При этом таких объектов почти в два раза больше в ЖК эконом-класса, чем в премиуме. Годовая инфляция в Нижегородской области в июле составила 5,2%. Об этом отчитались в Волговятском отделении Банка России. Там отметили, что это на 0,3% меньше, чем в июне. Цены за второй месяц лета выросли на 0,4%. Наиболее заметно подорожали компьютеры и смартфоны. Продукты питания выросли в цене менее ощутимо. Заметнее всего подорожал сахар. В Нижегородской области выросло число безработных, а вместе с тем и количество вакансий. Как сообщил Нижегородстат в службу занятости, на конец июня обратились 2250 нижегородцев, что на 11,5% больше, чем в марте. Вакансий на конец июня было около 34 тысяч, что почти на 20% больше прежнего. Уровень официальной безработицы составил менее 1%. И Глеб Никитин рассказал, как искусственный интеллект следит за здоровьем нижегородцев. Как сообщил губернатор, почти за два года работы с платформой МОСМЕДИИ в регионе обработали около 650 тысяч медицинских исследований. К системе уже подключены 87 клиник. Нейросети анализируют рентген, флюорографию, маммографию, КТ и помогают врачам выявлять патологии. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.